0: 有馬達加斯加的發聲蟑螂啦、巨人馬鹿啦，同埋我哋有好多甲蟲啦。
1: 好大力啊！佢
2: 好大力啊！你
0: 係啦
3: ，OK。
0: 爬蟲美容師其實就唔單止係美容嘅，咁其實基本上就係護理啦。希望大家可以了解多啲。
4: 我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台。
5: 岁月静好，难免会遇到风险。为自己，为家人，增添一份保障。美好生活，太平相伴。保险就是保太平。
6: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
7: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
6: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
8: Всем врачам, которые нам помогают.
6: Что еще связывает наши народы?
9: Китай – это самое безопасное.
4: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间。跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视资讯台